try. And try to translate it in your language, alright? Here we go. Я без нём, ещё чему для завтра. Я живу сегодня.